Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.

0: And I wouldn't lose any voters, okay?
1: Вас никто не слушает. Послушайте сейчас.
2: Gorbachev! Gorbachev! Gorbachev!